0: видно.
1: А где он тысяча дальше ученик? Саба, если такая это шин тысяча триста вас тату, где он ну тысяча не на гуляра, то он не дали это. А я на нем. Нага сарсуле, Микаса очень, а я нага сарсуле.